0: next song is a song I had the honor to record with the great American rhythm and blues artist Ray Charles.
1: Эта следующая песня для меня было большой честью записать ее вместе с великим американским исполнителем Рэем Чарльзом.
0: It's called Baby Grand.
1: Она называется Маленький Рояль.
2: One, two.